Концерв земли, и сущий в море далече, и милости, милости будь, владыка грехов наших, и помилуй мы, милости мой человеколюбец, Бог неси, и тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

ко благомилостиве. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.

0: Сыне Тебе, нашего Любя, Богом Дом Трудишна, Ед на Невесов, Дефай на Фай Тона, Сикун за Дебеу Афари Фетор Летам, Демос на Штирн Гасия, Боже Тона на Ибригу.
1: Σε ιότια εσμετρία δε φουτσία δε λαυδία, εάτι τε πύρι δε σπίρτι τε

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,